0: так, ты мой лорд, я твой слейв. Как же good. Все у нас с тобой был
1: hot sex.
0: И в любви мы клялись, но увы.

0: твоя, да, и мой, как все хотят.
1: Loop it up, you fisting.
2: Pipe me, boy.
0: Как
2: gay porn.
0: На холодном.
1: Up the floor.

0: мокрый семен.
1: Метеоритный дождь, но широкий дик не может измерить размер даже среди пустых, что внуков бессмертных нет. Нету любви, она змея, крути земля.

0: тянется
1: Семен. Boy next door.
0: Дыми бамс. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: Эй, и через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Game party.
0: Поле пекла.
2: Really?
3: Full dungeon.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys. Maggots.
2: Лучше, чем... Лучше. Но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен в моей ролику. Для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков.
4: Да
2: и сущность самой войны.
5: Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
6: Гей, секс.
5: Один, но и не за что весь кибор.

0: одинокий Billy. Потерял свою дорогу. Потеряла часовые пояса. Так и смучена веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его ад. Не раз не тронут от
1: Dick.
0: Грязными.
1: Boy.
0: Качу сердце пускало.
2: Собрались,
0: что все не станет счастлив он.

0: слушаю твой секс. Можно сдохнуть от тоски. У твоих
1: рук
0: затвердели соски. Потому что я рву на куски. Что бы ни случилось.
2: Boy next door.

0: это.
1: Рассказывал про
0: Данжин.
1: Рассказывал про бывшую и что она. Ты рассказывал, как сильно бесит тебя.
0: 300.
1: Мы пошли в кинотеатр, ты пытался меня
0: Spanky.

0: мысли об этой Orny. Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок.
1: Real man.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
3: old dungeon.
0: Дикторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый
2: my ass.
0: Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
3: for master.
1: Fat cock.
0: Запал, чтобы
1: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
0: Был на перебор. Слича от тех пор. Отдай
1: fat cock. Fat cock.
0: Отдай
1: fat cock. Fat cock.

0: for master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам, у вас есть все. Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: делаешь?
1: Поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Dungeon.
1: Сами будем решать, где
2: suck dick. Anal.
1: Давай толпу.
2: Fisting.
1: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.

0: Nefes doluşam. Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет большой лишь. Старых.
1: Do anal.
2: Fat cock.

Ты пришла. Сам чат. По классике, но не одна пришла, а под ручку. Сам чат.

0: Master horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя,
0: Master anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь.
0: Okay.
2: Вот лишь отправил, я думал, так можно.
0: Darkhold.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К чертовым 100 тысяч на
0: 15.
3: Но это прям
0: wild.
1: Bad talk.
3: Сейчас достань.

0: скажу, блядь, что что станет, потом будем тут, блядь, молотить все. У нас тут так говорят, пока жизнь стоит, хоть и история, блядь.
1: Ты что, лично, блядь, молотишь, блядь, хуй.

0: Some dick.
1: Изгибается до дука, нам подвигать.
2: Bad cocks.
1: Но я все толкаю.
2: Fist.
1: Коли слово мне дадут, то я скажу.
2: Ass we can.
1: Fuck.
2: Stick finger in my ass.
1: Уже
2: spanking.
1: Не будет, я ни себе не
3: слышу.
1: Нравится, не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
2: Come.
1: Никому не дам, не дам.
0: Suck some dick.
1: Ну, я никому не дам.
2: Dungeon.
1: Наполеону станешь.
2: Cock. Он
1: будто как окаменев ты. Когда
2: really?
1: Порошит планету капельками.
2: Hot
1: load.
2: Semen.
1: Sex.
2: Brothers. Gay. Ass.
1: Другие опорочены.
2: Loop.
1: My ass. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
2: fantasy.
1: Рассматривают в кубе.
2: Cox.
1: Или как в копне. Копне.
2: Semen.
1: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
2: ass.
1: До землю она.
2: Fisting.
1: До последнего.
2: Anal.

0: Sex.
1: Fisting.
0: Anal.
2: Собираю вещи для
0: секс.
2: Там будут сладкими обещаны.
3: Ass.
0: Movie star.
2: С дубами смеется, как во рту, но им все выпадает.

будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают благодаря инструкторам НАТО.

ебанул с кромбом. Станет тебе гробом, если то мы громко. Я просто тут это бокс, оп, танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это.